же нам дано разум выжатый. Буду там, где ты. Буду. Холодой битый богатой рукой. Просто у земли. Просто у земли. Он зарастая наш день травой. Просто у земли. Просто у земли. Холод светло петь наш петлю черты. Буду там, где ты. Буду там. Нам дано разум выжить. Это так.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора просилать.